0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: прогулки по Витебску.
1: В 1895 году в нашем городе был создан Витебский речной яхт-клуб для владельцев частных судов. Эта организация устраивала гонки по Западной Двине на речных судах, а победителям, конечно, вручались призы. К участию допускались все желающие. Единственное условие – наличие личного судна. Кроме этого, клуб всячески содействовал и развитию других видов спорта – плаванию, катанию на коньках, езде на велосипеде, фехтованию, ну и так далее. Яхт-клуб имел свой флаг и значок, который каждый член клуба носил на цепочке для часов.
0: Прогулки по Витебску.
2: Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: прогулки по Витебску.
1: В нашем городе на рубеже 19-20 веков светский отдых жителей был весьма разнообразным. Несколько раз в месяц достойные горожане устраивали семейные и танцевальные вечера, маскарады, ну и, конечно, благотворительные балы. Как минимум раз в месяц проходили и детские праздники. Мероприятия для взрослых обычно начинались в 9-10 часов вечера и заканчивались под утро. Самые стойкие держались аж до 5 утра. Все это время народ играл в кегли, в бильярд, в карты. Такие вечеринки всегда проходили весело и оживленно. Танцы чередовались с конкурсами и посещением буфета, где, кстати, подавали различные напитки, чай, кофе, фрукты, мороженое, ну и прочие вкусняшки. В 3 часа ночи начинался ужин. Проходил он в отдельном от танцевального зала помещении, и принимали в нем участие только те, кто заранее внес определенную сумму денег. Это был так называемый ужин по подписке. Видимо, чтобы ни у кого потом не возникло вопроса, за чей счет банкет.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.

0: c'est le même.
1: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: прогулки по Витебску.
1: В нашем городе лет 100 назад были распространены так называемые «швейные вечера». Проводились они 2-3 раза в неделю. И на них обязательно присутствовали губернатор с супругой. На этих самых вечерах высокородные дамы занимались рукоделием в хорошей компании и под хорошую музыку. Ну, в тогдашнем, конечно, понимании. Для этих целей специально приглашался городской ученический хор. Мальчики-зайчики и девочки-припевочки веселили зажиточных леди во время их истинно женского хобби.
0: Прогулки по Витебску. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: прогулки по Витебску.
1: В конце 19-го столетия мужчинам из высшего света в Витебске было ну просто-таки некогда отдохнуть. Так сказать, не до забавы было и праздности горожанам. Писем писать не переписать, газеты читать не перечитать. Там книги всякие, рукописи, доклады, тут еще ходатайство, прошение. До печати ставить рука устает. А чтобы на досуге было чем заняться и не потерять таки форму, витебские джентльмены придумали организовать два чисто мужских клуба. Гражданский, ну и клуб военного собрания. Добровольные члены этих общественных организаций устраивали совместные катания на тройках за город, ну и завтраки под аккомпанемент военного оркестра. После чего начинались традиционные танцы. А вот сюда дамам был вход не воспрещен. Наоборот, джентльмены очень рассчитывали на присутствие хорошеньких леди.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: прогулки по Витебску.
1: Особой популярностью у жителей нашего города издавна пользовался велосипед. На них ездили все – замужние женщины, молодые девушки, юные отроки, ну и солидные дяденьки. В общем, все, кому финансы позволяли приобрести подобное устройство. Но чаще всего на велосипедах разъезжали юноши 23-25 лет. И вот для того, чтобы как-то объединить всех этих любителей данного вида езды, в 1899-м было создано общество велосипедистов-любителей. В его состав принимались все, за исключением военных, учащихся и профессиональных велогонщиков, ну, по понятным причинам. А в 1900-м городской управой были утверждены обязательные постановления о порядке езды на велосипедах, то есть правила дорожного движения для велосипедистов. Все желающие кататься должны были сдавать экзамен по вождению, и каждому выдавался особый номерной знак, который прикреплялся на велосипед. Езда по тротуарам и пешеходным дорожкам была строго запрещена. Однако эти правила, как и многие другие, тоже нарушались. Пожалуй, с тех пор у нас мало что изменилось.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем привет! Я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на радио.

0: gonna be there.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: прогулки по Витебску.
1: Какой же русский не любит быстрой езды? Да и мы, белорусы, знаете, тоже любители полихачить. Только много лет назад транспорт-то был совсем не тот, что сейчас. И практически любой рядовой гражданин нашего города мог позволить себе кататься, ну, разве что на велосипеде. В летний период витебские велосипедисты устраивали велосипедные гонки, участвовать в которых мог любой желающий. Достаточно было только уплатить в кассу 25 копеек. Кстати, подобные гонки устраивались даже зимой в крытом помещении общества велосипедистов-любителей. Там же проходило и обучение новичков. Это типа как в автошколе. Все эти мероприятия обязательно сопровождались игрой военного оркестра. Ну а потом начинались танцы и маскарад.
0: Прогулки по Витебску.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Острый ум, блестящая память и прекрасное чувство юмора. Именно так характеризуют Елену Волчецкую, гимнастку с мировым именем. Она стала первой белорусской олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, первой олимпийской чемпионкой из Гродно и первым почетным гражданином своего города среди спортсменов. Но давайте разбираться по порядку. Родилась Лена в тяжелом военном 43-м году в Гродно. Характер у нее был еще тот. Слыла хулиганкой, играла только с мальчишками, лазала по заборам и бегала по обрывам. Мечтала стать летчиком. Но судьба распорядилась иначе, и девочка, один раз придя на тренировку по гимнастике за компанию с одноклассницами, стала звездой мирового спорта. В непростые послевоенные годы Лена тренировалась в маленьком зале, который размером был меньше гимнастического ковра. Но уже через пару лет Волчецкая становится чемпионкой республики, а в 15 лет мастером спорта СССР. Свою первую золотую медаль 17-летняя Елена привезла с чемпионата СССР, блестяще выполнив упражнение в опорном прыжке, что в итоге, кстати, стало ее коронным номером – прыжок с поворотом на 360 градусов. Еще один интересный факт. Волчецкая вполне могла бы войти в состав сборной команды СССР и поехать на Олимпиаду 60-го года. Но бунтарка с новаторскими упражнениями там была не нужна, и их с тренером даже не оповестили о вызове на сборы. Зато на играх 64-го года Лена стала спасательным кругом для своей команды, прервав череду неудачных выступлений, благодаря чему наши девчонки завоевали первую золотую медаль в истории белорусской гимнастики. После Олимпиады Волчецкая вернулась к учебе в университете и тренировкам. Выступала на соревнованиях и, возможно, еще не один раз могла бы блеснуть на пьедестале, но, к сожалению, получила серьезную травму и с большим спортом пришлось попрощаться. Но не с гимнастикой. Елена Владимировна пришла работать тренером в детско-юношескую спортивную школу. Именно там она разглядела в маленькой второкласснице Ольге Корбут будущую олимпийскую чемпионку. Волчецкая тренировала гимнасток в Беларуси, потом в США и все-таки снова вернулась в родное Гродно, где, к слову, до сих пор ведет преподавательскую деятельность. За это время Елена Волчецкая успела вырастить не одно поколение гимнасток и несколько поколений собственной семьи. У нее две дочки, внук, внучка и уже даже правнучка. Пожелаем Елене Владимировне и ее подопечным успехов. Ну а радио «Витебск» в рамках программы «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, которые смогли покорить мировые арены.
0: «Вива Виктория». Наша музыка на радио «Витебск».

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске днем около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио.

0: подробности в программе «Полезный завтрак» на радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Какие продукты не стоит есть на завтрак, сколько лет клубники и как приготовить из нее изысканный соус к мясу. Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Каких ошибок следует избегать во время завтрака, рассказали эксперты. Многие привыкли в первый прием пищи употреблять простые углеводы. В этом случае человек не только недополучает необходимые вещества, но постепенно набирает лишний вес. В связи с этим эксперты не рекомендуют постоянно есть на завтрак кашу. В первый прием пищи лучше всего употреблять белки, клетчатку и полезные жиры, которые насыщают надолго, посоветовали специалисты. Также утром не стоит выбирать сладкие продукты. Они могут вызвать резкий скачок глюкозы в крови. А хуже всего отказываться от первого приема пищи совсем или переносить его на потом, подчеркивают медики. На прилавках уже появилась клубника. Эта ягода невероятно полезна. Она содержит много витаминов, макро- и микроэлементов, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет иммунитет, отмечают медики. Кроме того, она способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы, улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным действием. Однако клубнику стоит употреблять с осторожностью, потому что она может вызывать аллергические реакции, а также имеет высокую кислотность. Поэтому не рекомендуется есть ягоды натощак. Кроме этого, не стоит добавлять сахар в клубнику. Он мешает усвоению витамина С.
0: Полезный завтрак.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: клубника – сочная вкусная ягода, которая считается одним из символов лета. Ее любят взрослые дети, но мало кто задумывался, когда ее начали употреблять в пищу впервые. А история клубники насчитывает около 2200 лет. Дикая клубника впервые была описана в Италии еще в 235 году до нашей эры. Вместе с тем, прародина этой ягоды является Южная Америка. Клубника в том виде, в котором мы ее знаем, появилась всего несколько веков назад. Виктория – это сорт, попавший в Россию из Англии в 18 веке. История о садовой клубнике началась так. В 1714 году находившийся в Чили французский офицер по фамилии Фризье обнаружил ягоды, похожие на лесную землянику, но в разы превосходящие ее по размерам и сочности. Из Южной Америки француз привез на родину пару растений, одно из них пустило корни в Парижском ботаническом саду. Там чилийская дикая ягода познакомилась с еще одной эмигранткой – земляникой Виргинской. Вместе они подарили миру ту самую садовую клубнику. Чилийская дала ей крупный размер, а виргинская наделила морозостойкостью. Ароматную сладкую ягоду начали выращивать во Франции, а затем она уже покорила весь континент.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Радио, которое ты...

0: Клубнику можно использовать не только для десертов, варенья и компотов, но и приготовить соус к мясным блюдам. Это изысканное дополнение придает им свежий и фруктовый вкус. К слову, это кисло-сладкий соус идеально подойдет к шашлыкам. Для его приготовления нам понадобится 2 стакана клубники, 4 стакана сахара, столько же воды, по 1 столовой ложке крахмала и свежего лимонного сока, щепотка соли по вкусу. Первым шагом будет приготовление клубничного пюре. В сотейнике соединяем ягоды, сахар и воду. Ставим на средний огонь и доводим смесь до кипения. Затем убираем огонь до минимума и даем ягодам тушиться в течение 5-7 минут, пока они не станут мягкими и не выделится сок. В отдельной миске разводим крахмал с небольшим количеством воды и лимонным соком. Смотрим, чтобы не было комочков. Добавляем смесь в сотейник с клубничками. Варим соус, постоянно помешивая, пока он не загустеет. Это займет примерно 1-2 минуты. Клубничный соус для мяса можно подавать как горячим, так и холодным. А если в него добавить оливковое масло и бальзамический уксус, такая смесь станет отличной заправкой для свежих салатов. Всем доброго утра и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Наша музыка на радио Витебск.

0: прогулки по Витебску.
1: В нашем городе издавна были популярны шахматы. Еще в далеком 1902-м был принят устав Витебского кружка любителей шахматной игры. Учредителями выступили двое витебских докторов, двое помещиков, инженер и витебский уездный предводитель дворянства. Членом кружка мог стать любой желающий. Дело это было интересное и ненакладное. Кстати, их витебские последователи и по сей день постигают азы этого дела, ставя противнику шах и мат. А вы, случайно, не из их числа?
0: Прогулки по Витебску.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйство, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на Радио Витебск в студии Татьяны Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что этот праздник символизирует мечты, энергию созидания и смелый взгляд в будущее. Приумножая своим талантом достижения малой родины, вы способствуете формированию белорусов чувства гордости за страну, сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию, сказал Александр Лукашенко. В поздравление. Президент призвал молодежь ставить масштабные цели, искать нестандартные решения, стремиться стать лучшими в своей профессии, быть надежной опорой для семьи. Он призвал не бояться брать на себя ответственность и не поддаваться современным вызовам, а также подчеркнул, что именно на родной земле у молодежи есть все условия для реализации грандиозных идей, инициатив и планов. Глава государства пожелал юношам и девушкам ценить то, что они имеют, любить жизнь и помнить о главном. Они в ответе за мирную, красивую и независимую Беларусь.
1: В мире.
2: Ближний Восток снова на пороге полномасштабной войны. Этой ночью США нанесли массированные удары по территории Ирана. Американское командование отчиталось о поражении 10 военных объектов. Действия Пентагона не остались без ответа. Всего час спустя Иран нанес мощный возмездный удар по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте. В последнем сработали системы ПВО, а в Манаме всю ночь выли сирены воздушной тревоги. Командование военно-морских сил, корпусы стражи Исламской революции уже предупредило, что базы США в регионе в ближайшие дни превратятся в настоящий ад. Число погибших в результате сильных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, превысило 1400 человек. Об этом сообщает местный портал со ссылкой на заявление председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, информирует ТАСС. Согласно представленным данным, официально подтверждена гибель 1430 человек, еще 3238 получили ранения. Кроме того, более 3000 пострадавших семей лишились жилья и в настоящее время получают помощь в специальных убежищах. Жительница турецкого города Бурса случайно отправила в мусорный контейнер пакет с килограммом золота, которое семья копила много лет. Потеря оценивается более чем 133 тысячи долларов. Глава семьи рассказал, что его жена во время уборки перепутала пакет с золотом с обычным мусором. Родственники пытаются выяснить, успели ли коммунальные службы вывести отходы или же находка досталась тем, кто разбирает мусор на свалках. Полиция и муниципальная служба уже оповещены о случившемся. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения в районе, чтобы установить, куда мог отправиться пакет с драгоценностями. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области малооблачную, без осадков погоду. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области от 29 до 34 градусов тепла. В Витебске будет около плюс 30. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: апарата.
1: Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
6: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
7: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Прогулки по Витебску.
1: Издавна любимым зимним занятием жителей Витебска было катание на коньках. Катки оборудовали как разные организации и отдельные учебные заведения, так и частные лица. Для общего пользования, ну и, конечно, за плату. Были и бесплатные площадки. Одной из таких заведовало попечительство народной трезвости. На катках устраивались городские соревнования конькобежцев, как взрослых, так и детишек. Так, все желающие принять участие должны были записаться в кассе и заплатить по 50 копеек за каждый вид соревнования. Победителей награждали золотыми и серебряными жетонами и памятными брелоками.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на Радио Витебск.
2: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Трамп заявил, что США ударили по радарам и складам оружия Ирана за нарушение перемирия. Белорусы завоевали 3 золота на прошедшем в Молдове открытом Кубке мира по кикбоксингу. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Прогулки по Витебску.
2: А вы знали, что в Витебске когда-то был настоящий ипподром? С целью улучшения породы местных лошадей в 1890 году был учрежден устав Витебского общества коневодов. Попасть в этот клуб было довольно непросто. В него принимали только по рекомендации остальных членов, а взносы составляли 15 рублей в год. В 1899 году общество любителей лошадей организовало в Витебске ипподром с тотализатором, на котором каждый сезон устраивались бега и проводились выставки различных пород лошадей. Победителям вручались денежные призы, ну и, конечно, медали.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили пресс-службы белорусского лидера. В рамках поездки Александр Лукашенко проведет серию встреч на высшем уровне в ряде государств. На переговорах планируется рассмотреть крупные проекты, перспективные для Беларуси. Они охватывают различные отрасли. Все визиты тщательно подготовлены. Им предшествовал большой объемный этап предварительной работы. Регион Восточной и Юго-Восточной Азии – один из ключевых центров мирового роста и важный локомотив глобальной экономики. Именно поэтому укрепление связи с азиатскими странами – значимый вектор внешней политики Беларуси и неотъемлемая часть ее многовекторного курса. Глава администрации президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказал, что подготовка визита в рамках предстоящей масштабной зарубежной поездки Александра Лукашенко велась на протяжении многих месяцев. Дмитрий Крутой отметил, что решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии было принято лидером Беларуси задолго до поездки. С этими государствами наметились перспективные проекты на десятки миллионов долларов. Причем речь идет о проектах и темах президентского уровня. В отношении длительной командировки президента он призвал не раздувать сенсацию там, где ее нет. По словам Дмитрия Крутого, перед командировкой президент в течение нескольких дней детально прорабатывал материалы и вносил в них правки. Все делалось для того, чтобы визиты были подготовлены максимально качественно.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети True Social, что американская военная авиация нанесла удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотных летательных аппаратов в ответ на нарушение режима прекращения огня. Центральное командование США подтвердило, что нанесло удары по многочисленным целям в Иране в ответ на атаку на коммерческое судно.
0: Новости спорта.
1: Белорусы завоевали 3 золота на прошедшем в Молдове открытом Кубке мира Всемирной Федерации Кикбоксинга, сообщает Белта. Нашу страну в Кишиневе представили 3 атлетов, и все стали обладателями высших наград. В весе до 57 килограммов победу праздновал Виктор Нечитайло. В категории до 60 килограммов лучшим стал Максим Казак. Также викторию в весе свыше 91 килограмма среди юниоров одержал наш Дмитрий Стахов. Всего участие в открытом Кубке мира по кикбоксингу приняли 650 бойцов из 17 стран. Также 10 представителей Беларуси стали призерами международного турнира по тхэквондо в Астане. Участники соревнования разыгрывали медали в 3 возрастных категориях. В активе наша команда 1 золотая, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. УАО «Теплоэнергетик», город Витебск, требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата издельно премиально от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков. Погода: ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 29-34, в Витебске будет около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 Евраук. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
6: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
5: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Прогулки по Витебску.
7: Наши предки всегда были не прочь поохотиться. Но уже тогда, много лет назад, они понимали, что делать это следует правильно. Так, в 1898 году в Витебске состоялось первое собрание общества любителей правильной охоты. Целью этого клуба были организация охоты в разрешенное законом время и борьба с браконьерством.

0: свойствам. Кроме этого, организация занималась исследованием местной фауны. Кстати, общество это было закрытым. Принимали в него только по рекомендации не менее 2 участников клуба. Ну а сам членский взнос составлял 15 рублей.
1: Прогулки по Витебску.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, LG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60.
8: Наша музыка на радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. «Человек-паук. Новый день» вполне может оказаться главным летним блокбастером этого года в кассовом плане. Очередной сиквел, в этот раз от режиссера Дестина Дэниела Креттона с Томом Холландом в главной роли, по информации издания Deadline, показал лучший первый день предварительных продаж билетов за последние 5 лет. Премьера кинокомикса намечена на 31 июля, спустя 2 недели после релиза «Одиссеи» Кристофера Нолана. Предыдущий рекорд такого рода был установлен «Человеком-пауком. Нет пути домой». Фильм 2021 года показал второй лучший старт в домашнем прокате, уступив только «Мстителям. Финалу». По сюжету «Нового дня» главный герой в полной мере пожинает последствия своих действий, когда по его желанию весь мир забывает, что именно Питер Паркер является Человеком-пауком, включая самых близких ему людей.
1: За кадром.
0: У фильма «Энола Холмс 3» появился новый постер. Изображение опубликовал сервис Netflix, который выпустит триквел своей детективной серии 1 июля. На постере показаны все важные персонажи продолжения. Виконт Тьюксбери, Энола Холмс, Эудория Холмс, доктор Ватсон, Шерлок Холмс и Мориарти. Триквел снял режиссер Филипп Брантини. Его работа, как и предыдущие части, основаны на серии книг писательницы Нэнси Спрингер про младшую сестру детектива Шерлока Холмса. В третьем фильме план Планы Энолы выйти замуж рушатся. Из-за исчезновения Шерлока она вынуждена отложить свою свадьбу и отправиться на поиски брата. Виконта играет Луи Партридж, Энолу Милли Бобби Браун, Эудорию Хелена Бонем Картер, Ватсона Химе Шпатель, Шерлока Генри Кавилл, Мориарти Шерон Дункан Брюстер.
1: Длинный дубль.
0: Прокатная компания «Атмосфера кино» поделилась новыми подробностями мелодрамы «По осколкам твоего сердца», которая станет продолжением картины «Твое сердце будет разбито». Вторую часть снимут и выпустят прокат уже в следующем году. Съемки начнутся весной, а в кинотеатрах сиквел начнут показывать с 14 октября 2027-го. Оба фильма основаны на романах Анны Джейн. Книги «Твое сердце будет разбито» и «По осколкам твоего сердца» составляют дилогию «Хулиган» и «Новенькая». Действие второй части разворачивается спустя 3 года после событий первой. С Полиной происходят кардинальные перемены. Из тихой и скромной девушки она превращается в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь. При этом Полина не может забыть Барса. Девушке все время кажется, что он где-то рядом. К роли Полины вернется Вероника Журавлева, Барса снова сыграет Даниэль Вегас. Также в продолжении вернутся Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер и Александра Тихонова. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча.

0: Клить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
7: Прогулки по Витебску.
8: В конце 19 века владелец водопровода Витольд Феликсович Цехановецкий для блага народа организовал и возглавил в нашем Витебске добровольное пожарное общество. Заслышав звон колокола, все добровольцы собирались у пожарных амбаров возле Смоленского рынка и на собственных лошадях выезжали тушить пожары. Так вот наши с вами предки абсолютно безвозмездно помогали согражданам, придерживаясь поговорки «как аукнется, так и откликнется».
7: Прогулки по Витебску.
6: Радио Витебск. Слушай свое.
9: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
10: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 3500 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
8: Ты что это сделал?
9: Оплатил интернет бонусами.
8: А так можно было?
9: А знаешь, можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск полуденный выпуск новостей. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 18 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщили в МВД Беларуси. Заблокирована возможность платежей в адрес 18 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете и вишенка от имени должностных лиц, телефонное мошенничество. Затем идут хищения с использованием соцсетей. Передвижной историко-просветительский проект «Поезд Победы» сегодня прибыл в Могилев. Символично, что в 1944 году именно в этот день Красная Армия полностью освободила город от немецко-фашистских захватчиков, сообщает СБ БАИ. На Могилевском железнодорожном вокзале «Поезд Победы» встречали десятки горожан. Каждый счел своим долгом увидеть уникальную передвижную экспозицию, посвященную самому страшному периоду в истории нашей страны – Великой Отечественной войне. «Поезд Победы» пробудет в Могилеве 28 и 29 июня, после чего отправится в Витебск. Здесь желающие смогут увидеть экспозицию 30 июня и 1 июля.
1: Мире.
2: Германия может вернуться к обязательной военной службе из-за нехватки добровольцев. Об этом заявил председатель комитета Бундестага парламента Германии по обороне Томас Ревекамп, сообщают местные СМИ. Он отметил, что Бундесверу требуется на 50% больше военных контрактной и кадровой службы, чем сейчас. Власти страны должны принять решение о возможном возвращении службы по призыву к 31 июля 2027 года.
1: В Беларуси.
2: С начала лета на водоемах страны погибли 44 человека, включая 5 детей. Спасатели призывают соблюдать простые правила. Купаться необходимо только в официально разрешенных местах. Стихийные пляжи могут скрывать ямы, течение и мусор на дне. Заходить в воду следует постепенно и исключительно трезвым. Алкоголь снижает координацию и может вызвать судороги. При этом дети должны быть под постоянным присмотром взрослых. Нарукавники и жилеты помогают, но не заменяют родительского контроля. Ребенок может утонуть за секунды даже на мелководье, отмечает АСВОД Беларусь. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. УАО «Теплоэнергетик» город Витебск требуется на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области малооблачная, без осадков. Погода: ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34. В Витебске будет около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: I went deaf on the...

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Прогулки по Витебску.
4: 4 февраля 1896 года в нашем городе был заключен договор между Витебской городской управой и французским гражданином Фернаном Гильоном о строительстве электрического трамвая. Француз обязался за свои средства построить электрическую железную дорогу и электростанцию мощностью 425 кВт. Станция заработала уже в ноябре 1897-го и освещала губернаторский дворец, штаб Двинской военной округи, суд, гостиницу, лазарет и театр. Ну и, разумеется, подпитывала трамвай, который появился в мае 1898-го. Кстати, Витебский трамвай был введен в эксплуатацию на год раньше, чем в Москве, и на целых 9 лет раньше, чем в Санкт-Петербурге. В Беларуси мы были первыми.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
8: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области поздравляет юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества. В центре Витебска силачи протащили трамвай, пожарную автоцистерну и автомобиль МЧС. Комитет госконтроля области выявил подмену трудовых отношений гражданско-правовыми на одном из предприятий в Витебском районе. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Прогулки по Витебску.
7: Первый киносеанс в нашем городе состоялся 15 февраля 1898 года. Горожане увидели движущиеся картинки спустя 3 года после того, как изобретение братьев Люмьер покорило Париж. Но в Витебске синематограф появился раньше, чем в Минске, Санкт-Петербурге и даже в Москве. Кстати, первый показ проходил в Витебском яхт-клубе. Сейчас это набережная Западной Двины в районе площади Победы. Зрители увидели двухминутные киноленты французского производства под названием «Французская артиллерия на параде» и «Испанский народный танец». Даже этих нескольких минут хватило, чтобы все присутствующие поверили в чудо.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.
8: Салют, это Holy Flame, ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча.

0: звонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина, и в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления юношам и девушкам с Днем молодежи и студенчества. Вы поколение, которое не боится вызовов, стремится к самосовершенствованию и готово брать на себя ответственность за будущее. Ваша энергия, энтузиазм и вера в свои силы – это бесценный ресурс для развития Витебской области и всей нашей страны, говорится в поздравлении. Мы, старшее поколение, верим в вас и всегда готовы поддержать ваши начинания. Пусть каждый ваш день будет наполнен новыми открытиями, яркими впечатлениями и значимыми победами. Мечтайте, дерзайте, творите, пожелал юношам и девушкам руководство области. Тем временем на главной площади Витебска в эти минуты проходит концерт «Мелодии лета» коллективов детской школы искусств номер 1 города Витебска в рамках проекта «Лето в центре». Накануне вечером в рамках Дня молодежи возле площади Победы состоялись показательные выступления витебских силачей, пишут витебичи. Горожане первыми увидели дебютный рекорд Андрея Жукова. Он протащил на 20 метров трамвай весом 20 тонн. Владислав Писаренко показал недюжинную силу, протянув пожарную автоцистерну с водой весом более 10 тонн. Штабный автомобиль Витебского областного управления МЧС весом более 3 тонн протащил Ольга Бирюкова из Чашников. Даже дождь не стал помехой для необычного шоу. Для тех, кто не попал на зрелищный выступление. В дни проведения международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске запланирован турнир по силовому экстриму среди белорусских и зарубежных спортсменов. Комитет госконтроля области выявил подмену трудовых отношений гражданско-правовыми на одном из предприятий в Витебском районе. В ходе проверки специалисты комитета выявили, что при наличии в штатном расписании вакансий по рабочим профессиям работодатель заключил гражданско-правовые договоры с 4 гражданами. При этом они выполняли работы согласно функциональным обязанностям штатных специалистов. Договоры заключались на длительный период, составлялись графики работ, табели учета рабочего времени, а оплата проводилась на банковскую карточку в сроки, установленные для выплаты заработной платы на предприятие. Комитет госконтроля области обращает внимание руководителей субъектов хозяйствования всех форм собственности, что несоблюдение должностным лицом порядка приема работников на работу влечет административную ответственность в виде штрафа от 2 до 20 базовых величин. Налоговые органы обращают внимание граждан, не осуществляющих деятельность как плательщик налога на профессиональный доход, но все еще зарегистрированных в приложении, о необходимости прекращения регистрации в приложении «Профдоход». В противном случае с 1 июля налоговые органы будут ежемесячно предъявлять вам к уплате сумму налога в размере 45 рублей даже при нулевом доходе. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ОАО «Теплоэнергетик» город Витебск требуется на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиально от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74 22».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области малооблачная, без осадков. Погода: ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 29-34, в Витебске около 30 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Прогулки по Витебску.
4: В 1895 году в нашем городе был создан Витебский речной яхт-клуб для владельцев частных судов. Эта организация устраивала гонки по Западной Двине на речных судах, а победителям, конечно, вручались призы. К участию допускались все желающие. Единственное условие – наличие личного судна. Кроме этого, клуб всячески содействовал и развитию других видов спорта – плаванию, катанию на коньках, езде на велосипеде, фехтованию, ну и так далее. Яхт-клуб имел свой флаг и значок, который каждый член клуба носил на цепочке для часов.
0: Прогулки по Витебску. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс» 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Красный уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Беларуси на ближайшие дни. Новое землетрясение произошло в Японии. Пассажирка из Франции пыталась тайно ввести в Беларусь более 72 тысяч долларов в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Прогулки по Витебску.
6: В нашем городе на рубеже 19-20 веков светский отдых жителей был весьма разнообразным. Несколько раз в месяц достойные горожане устраивали семейные и танцевальные вечера, маскарады, ну и, конечно, благотворительные балы. Как минимум раз в месяц проходили и детские праздники. Мероприятия для взрослых обычно начинались в 9-10 часов вечера и заканчивались под утро. Самые стойкие держались аж до 5 утра. Все это время народ играл в кегли, в бильярд, в карты. Такие вечеринки всегда проходили весело и оживленно. Танцы чередовались с конкурсами и посещением буфета, где, кстати, подавали различные напитки, чай, кофе, фрукты, мороженое, ну и прочие вкусняшки. В 3 часа ночи начинался ужин. Проходил он в отдельном от танцевального зала помещении, и принимали в нем участие только те, кто заранее внес определенную сумму денег. Это был так называемый ужин по подписке. Видимо, чтобы ни у кого потом не возникло вопроса, за чей счет банкет.
5: Прогулки по Витебску. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

Витебске 14 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Красный уровень опасности, объявленный за жару в Беларуси на ближайшие дни. Об этом сообщили в Республиканском гидрометцентре. Завтра днем на большей части территории республики температура воздуха составит плюс 35-39 градусов. Во вторник и среду будет плюс 30-34 градуса. Местами по югу и юго-западу республики плюс 35-37 градусов. Зной начнет спадать в Беларуси с середины следующей недели из-за прохладных воздушных масс северо-запада. Но придут дожди, грозы и шквалистый ветер. Об этом рассказали в программе «Метеогид» на телеканале ОНТ. В МВД республики напомнили о ключевых правилах безопасного поведения в жаркую погоду. По возможности сократите пребывание под прямыми солнечными лучами, в особенности в период с полудня до 16 часов. Лучше носите головные уборы и легкую одежду из натуральных тканей. Соблюдайте питьевой режим и откажитесь от употребления алкоголя. Отдыхая у водоема, ни на мгновение не оставляйте детей без надзора. Для купания выбирайте исключительно официально разрешенные места. Водителям важно внимательно следить за своим состоянием за рулем. Если почувствуете ухудшение самочувствия, сразу остановитесь в затененном месте, сделайте паузу и умойтесь прохладной водой. Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, даже ненадолго. Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что опасная для жизни температура может быть достигнута в считанные минуты.
1: Мире.
2: В Японии не прекращается сейсмическая активность. Очередное землетрясение произошло у северо-восточного побережья острова Хансю. Его магнитуда составила 6,1. Три дня назад там были зафиксированы толчки силы 7,2. Общее число пострадавших из-за землетрясений в Японии к настоящему моменту увеличилось до 20.
1: В Беларуси.
2: Пассажирка легкового автомобиля Peugeot пыталась ввести в Беларусь крупную сумму денег без декларирования. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Очередной факт недекларирования денежных средств был выявлен в пункте пропуска Брест. Женщина прибыла из Франции. При устном опросе заявила, что везет только личные вещи и порядка $1500 в эквиваленте. Однако при досмотре багажа выяснилось, что реальная сумма в разы больше, более $72 000 в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело. В таможне отметили, что в этом году количество незаконно перемещаемой через границу валюты увеличилось более чем в 2 раза. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области малооблачная, без осадков. Погода, температура воздуха от 29 до 34 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 57%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый. Днем западный, северо-западный 4,9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Прогулки по Витебску.
5: В нашем городе лет 100 назад были распространены так называемые «швейные вечера». Проводились они 2-3 раза в неделю. И на них обязательно присутствовали губернатор с супругой. На этих самых вечерах высокородные дамы занимались рукоделием в хорошей компании и под хорошую музыку. Ну, в тогдашнем, конечно, понимании. Для этих целей специально приглашался городской ученический хор. Мальчики-зайчики и девочки-припевочки веселили зажиточных леди во время их истинно женского хобби.
0: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: большой каблук.
1: Реклама на радио Витебск.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
4: Ника, давайте экономить вместе.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
6: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
8: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Гимн Славянского базара прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке. Аномальная жара парализовала движение трамваев в немецком Лейпциге. Белорусский дзюдоист Егор Воропаев одержал победу на турнире Гран-при в Китае. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск.
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Реклама. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Прогулки по Витебску.
4: В конце 19-го столетия мужчинам из высшего света в Витебске было ну просто-таки некогда отдохнуть. Так сказать, не до забавы было и праздности горожанам. Писем писать, не переписать, газеты читать, не перечитать. Там книги всякие, рукописи, доклады, тут еще ходатайство, прошение. До печати ставить рука устает. А чтобы на досуге было чем заняться и не потерять таки форму, витебские джентльмены придумали организовать два чисто мужских клуба. Гражданский, ну и клуб военного собрания. Добровольные члены этих общественных организаций устраивали совместные катания на тройках за город, ну и завтраки под аккомпанемент военного оркестра. После чего начинались традиционные танцы. А вот сюда дамам был вход не воспрещен. Наоборот, джентльмены очень рассчитывали на присутствие хорошеньких леди.
1: Прогулки по Витебску.
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Доме радио в Минске состоялась творческая встреча с народным артистом Беларуси, известным композитором Леонидом Захлевным. В центре внимания участников встречи оказалась легендарная песня «Все цветы июля», которая уже на протяжении 35 лет является неизменным гимном Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, передает Белта. Автор признался, что песня создавалась на одном дыхании. Самое удивительное, что изначально поэт Олег Жуков писал стихи по заказу организаторов всего на один концерт. Композитор Леонид Ширин взял на себя смелость пересобрать классику и презентует в этом году современную аранжировку произведения.
0: Мире.
1: В немецком Лейпциге из-за повреждений транспортной инфраструктуры, вызванных экстремальной жарой, движение трамваев полностью прекращено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение местной компании-перевозчика. Приостановка коснулась всех трамвайных маршрутов в городе. Как пояснили в компании, жара привела к деформации рельсов и стрелочных переводов. Из высоких температур на многих участках трамвайной сети шовная мастика для асфальта и бетона затекла в стрелке рельсы, где застыла комками. В таких условиях обеспечить безопасное движение трамваев невозможно, подчеркнул перевозчик. Во Франции 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на префектуру, пишет ТАСС. ЧП произошло в 11:00 по местному времени, полдень по минскому, на северо-востоке Франции. Есть информация, что улетевшие на борту собирались совершить тандемные прыжки с парашютом. По данным местных СМИ, среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот.
0: Новости спорта.
1: Белорусский дзюдоист Егор Воропаев стал победителем этапа международной серии Гран-при, который прошел в китайском Циндао, сообщает Белта. Наш спортсмен стал сильнейшим в весовой категории до 90 килограммов. Днем ранее в шаге от медали в весе до 63 килограммов остановилась наша Яна Мокрецкая. По ходу турнира белоруска одолела девушек из Индии, Австрии и Германии, но в полуфинале не справилась с кореянкой Ким Джи Су, а в схватке за бронзу уступила призеру Парижской Олимпиады Лауре Фазлиу из Косово. Всего участие в этапе серии Гран-при в Циндао приняли 500 дзюдоистов из 57 стран. Беларусь также представляли Максим Черняк и Дарья Концевая. Белорусская Виолетта Гуреева стала серебряным призером финального этапа Кубка мира по современному пятиборью в столице Венгрии Будапеште. Участие в женском турнире приняли 36 лучших спортсменок по итогам трех предыдущих этапов Кубка мира. 26 июня через сито полуфинала в Будапеште прошли 18 девушек, в том числе две белорусские. В воскресном финале Гуреева была лучшей в фехтовании, стала третьей на полосе препятствий и показала 8-й результаты в плавании и лазера ранее. В общей сложности Виолетта набрала 1488 очков и заняла второе место. Еще одна наша спортсменка Анастасия Малашенко замкнула топ-10. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом, партнер турагентства.

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
6: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
6: Я

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. Студия Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. США больше не гарантируют Израилю статус особого союзника. Ушел из жизни известный белорусский поэт Александр Казека. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают, опасная настоящая сила — быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
7: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: На радио Витебск. Час по-русски.
8: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина на Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Как сообщили сегодня в пресс-службе президента, Александр Лукашенко направился с рабочим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Белорусский лидер проведет серию встреч на высшем уровне в ряде государств. На переговорах планируется рассмотреть крупные проекты, перспективные для Беларуси. Они охватывают различные отрасли. Все визиты тщательно подготовлены. Им предшествовал объемный этап предварительной работы. Регион Восточная и Юго-Восточная Азия – один из ключевых центров мирового роста и важный локомотив глобальной экономики. Именно поэтому укрепление связи с азиатскими странами – значимый вектор внешней политики Беларуси и неотъемлемая часть ее многовекторного курса.
1: В мире.
2: Израиль теряет статус особого союзника США на фоне растущего недовольства Вашингтона действиями Тель-Авива. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на американских и израильских чиновников. Олицетворяет новый курс по отношению к Израилю вице-президент США Джей Ди Венс. Он жестко критиковал власти еврейского государства и напоминал, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху в прошлом году был в Белом доме 5 раз, а в этом только один. Гораздо реже стали телефонные разговоры с Вашингтоном. Один из собеседников издания предположил, что дальше будет еще хуже.
1: В Беларуси.
2: На 68-м году жизни скончался известный белорусский поэт Александр Казека, который занимал пост председателя Могилевского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси», передает Белта. Всю свою жизнь Александр Казека посвятил белорусской литературе, создавая стихи, занимаясь переводами и активно поддерживая молодых авторов. В «Союзе писателей» отметили, что его творчество было тесно связано с исторической памятью белорусской земли. Именно благодаря поэме «Марыйка» широкая аудитория узнала о трагедии сожженной деревни Барки, одной из самых страшных страниц военной истории Беларуси.
1: Новости региона.
2: В Музее истории частного коллекционирования проходит выставка произведений легенды мирового искусства Лизы Сатилис. Презентация арт-проекта стала одним из громких событий в День города, пишут витебичи. Ювелирные украшения у Лизы Сатилис заказывал Сальвадор Дали. Почитателями ее таланта были знаменитый танцовщик Рудольф Нуреев и художник Энди Уорхол, с которыми она была дружна. Звезды экрана Бриджит Бардо и Анни Жирардо, представители королевских домов Европы и Востока. На выставке в Витебске можно увидеть уникальные произведения, выполненные мастером вручную, бронзовые скульптуры, а также оригинальные ювелирные изделия. Выставка Музея истории коллекционирования будет работать до 2 августа. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп-помидюр 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер компания «Виконтбай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. People

0: рынки по Витебску.
1: Особой популярностью у жителей нашего города издавна пользовался велосипед. На них ездили все – замужние женщины, молодые девушки, юные отроки, ну и солидные дяденьки. В общем, все, кому финансы позволяли приобрести подобное устройство. Но чаще всего на велосипедах разъезжали юноши 23-25 лет. И вот для того, чтобы как-то объединить всех этих любителей данного вида езды, в 1899-м было создано общество велосипедистов-любителей. В его состав принимались все, за исключением военных, учащихся и профессиональных велогонщиков, ну, по понятным причинам. А в 1900-м городской управой были утверждены обязательные постановления о порядке езды на велосипедах, то есть правила дорожного движения для велосипедистов. Все желающие кататься должны были сдавать экзамен по вождению, и каждому выдавался особый номерной знак, который прикреплялся на велосипед. Езда по тротуарам и пешеходным дорожкам была строго запрещена. Однако эти правила, как и многие,

0: Многие другие тоже нарушались. Пожалуй, с тех пор у нас мало что изменилось.
1: Прогулки по Витебску. Наша музыка на радио Витебск.

0: Витя. Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы. Угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Острый ум, блестящая память и прекрасное чувство юмора. Именно так характеризуют Елену Волчецкую, гимнастку с мировым именем. Она стала первой белорусской олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, первой олимпийской чемпионкой из Гродно и первым почетным гражданином своего города среди спортсменов. Но давайте разбираться по порядку. Родилась Лена в тяжелом военном 43-м году в Гродно. Характер у нее был еще тот. Слыла хулиганкой, играла только с мальчишками, лазала по заборам и бегала по обрывам. Мечтала стать летчиком. Но судьба распорядилась иначе, и девочка, один раз придя на тренировку по гимнастике за компанию с одноклассницами, стала звездой мирового спорта. В непростые послевоенные годы Лена тренировалась в маленьком зале, который размером был меньше гимнастического ковра. Но уже через пару лет Волчецкая становится чемпионкой республики, а в 15 лет мастером спорта СССР. Свою первую золотую медаль 17-летняя Елена привезла с чемпионата СССР, блестяще выполнив упражнение в опорном прыжке, что в итоге, кстати, стало ее коронным номером – прыжок с поворотом на 360 градусов. Еще один интересный факт. Волчецкая вполне могла бы войти в состав сборной команды СССР и поехать на Олимпиаду 60-го года. Но бунтарка с новаторскими упражнениями там была не нужна, и их с тренером даже не оповестили о вызове на сборы. Зато на играх 64-го года Лена стала спасательным кругом для своей команды, прервав череду неудачных выступлений, благодаря чему наши девчонки завоевали первую золотую медаль в истории белорусской гимнастики. После Олимпиады Волчецкая вернулась к учебе в университете и тренировкам. Выступала на соревнованиях и, возможно, еще не один раз могла бы блеснуть на пьедестале, но, к сожалению, получила серьезную травму и с большим спортом пришлось попрощаться. Но не с гимнастикой. Елена Владимировна пришла работать тренером в детско-юношескую спортивную школу. Именно там она разглядела в маленькой второкласснице Ольге Корбут будущую олимпийскую чемпионку. Волчецкая тренировала гимнасток в Беларуси, потом в США и все-таки снова вернулась в родное Гродно, где, к слову, до сих пор ведет преподавательскую деятельность. За это время Елена Волчецкая успела вырастить не одно поколение гимнасток и несколько поколений собственной семьи. У нее две дочки, внук, внучка и уже даже правнучка. Пожелаем Елене Владимировне и ее подопечным успехов. Ну а Радио Витебск в рамках программы «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, которые смогли покорить мировые арены.
1: «Вива Виктория».
0: День на Радио Витебск.
3: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
4: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: прогулки по Витебску.
1: Какой же русский не любит быстрой езды? Да и мы, белорусы, знаете, тоже любители полихачить. Только много лет назад транспорт-то был совсем не тот, что сейчас. И практически любой рядовой гражданин нашего города мог позволить себе кататься, ну, разве что на велосипеде. В летний период витебские велосипедисты устраивали велосипедные гонки, участвовать в которых мог любой желающий. Достаточно было только уплатить в кассу 25 копеек. Кстати, подобные гонки устраивались даже зимой в крытом помещении общества велосипедистов-любителей. Там же проходило и обучение новичков. Это типа как в автошколе. Все эти мероприятия обязательно сопровождались игрой военного оркестра. Ну а потом начинались танцы и маскарад.
0: Прогулки по Витебску. Радио Витебск. Радио, которое...

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Global.
1: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Еще немного и в плейлисте каждого будет звучать песня «Вот и лето прошло». Так что пока у нас еще есть возможность реализовать план на теплые деньки почти целиком, давайте это делать. План у Кузьмина и Дроздовой на ближайшие пару часов обновить сетку хит-парада. Присоединяйся.
3: Как говорят синоптики, это лето будет аномально жарким. Ну что же, главное не пропустить эти два дня. С помощью уже горячей двадцатки нам не важна погода за окном. У нас плюсовых температур хватает и так. Предлагаю начинать и сразу с лидеров предыдущей недели.
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка Биби Рекса и Faceless New Religion.
3: Второе место Боб Синглер и Кайза I Can't Wait.
2: Строчка by India, Хчо и Мод Шаде.

0: зафиксировали, под какой трек танцевали активнее. Кто знает, может, по такому принципу был выбран победитель этой недели. Мы пока тоже не в курсе, поэтому давай обо всем по порядку.
1: Тонул и потонул. Крейсер под названием Holy Flame. Все. Последние минус 2 получил на счет, и теперь-то точно располагается на замыкающей строчке хит-парада.
2: 20 место.

0: 2,5 месяца – приличный срок, если речь о хитовости трека в музыкальной индустрии. Проекту Эбон есть чем гордиться, даже несмотря на легкое снижение планки треком «Hello».
1: Всегда грустно разбирать нижнюю таблицу участников, но все же есть и здесь кое-что, что нас может порадовать. Это новинки для нашей турнирной таблицы. И сегодня в список лучших залетает Кэлвин Харрис и Джей-Зи с треком «Satisfy».
2: Новинка. 18 место.

0: таких спадов, как у Ярбокса, дух захватывает. Относительно недавно парень взобрался на вторую ступень чарта, а сегодня уже на 17 месте. Да уж, не хотелось бы оказаться на месте сингла «Грейсленд».
1: Это еще цветочки, Настя. Ягодки, вот они где спрятались. Обвал недели – это Калум Скотт или они с треком «Стей». Минус 8 за неделю – это очень жестко.
2: Обвал недели. 16 место.

0: Marshmallow Portugal The Man создали отличную танцевальную вещицу, под которую хочется не думать ни о чем, а наоборот поддаться хорошему настроению, погоде и другим приятным вещам. Не зря же работа называется «Феникс». Может, в том числе и благодаря названию, она пробудет в горячей двадцатке еще очень долго.
1: Достаточно долго находится на 14-м месте и Dave и Tim со своим треком «Rain Dance». Ну а что? Получается, дождь идет, что им остается делать? Находиться в списке лучших.
2: 14 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама на радио Витебск.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Надеемся, ты не устал лайкать понравившиеся работы, а потому что у нас впереди еще много классной музыки. И помни, если ты не согласен с тем местом, на котором сегодня оказался твой фаворит, ты всегда можешь подтянуть друзей, чтобы помогли тебе отправить любимого исполнителя на вершину топа. А пока мы держим путь на 13-ю строчку. Bruno Mars готов тебя приветствовать с треком «I Just Made».

0: Сэр, мы были потеряли очки. Что для этого нужно, чтобы их восстановить, сэр? Нужно, чтобы наш трек еще чаще слышали. В принципе, примерно так звучит диалог у Кункс и Теофилос Лондон. И знаете, сработало. Трек Galaxy берет плюс 4 за неделю.
1: Если придерживаться этой же логики, Brooks XTN решила отдать свой балл и, возможно, даже парням. Из-за этого Pay to Exist вылетает из верхней десятки.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: 10 треков за минуту. Можем, умеем, практикуем. Нам, конечно, не терпится перейти в дальнейший карт наших исполнителей, но для начала закрепим места тех, кто на будущие 7 дней уже не пошевелится со своих мест.
2: 20-я строчка. Holy Flame. Тону.
1: Девятнадцатое место. Эбен. Hollow.

0: 13 место, Bruno Mars, I Just Might.
1: Точка. Кунгсы — это Филос Лондон, Galaxy.
0: Одиннадцатое место. Брукс, XTN, Pay to Exist.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: очередной раз с Кузьминым меняем не только треки местами, но и роли. Здесь мы ведущие, вот здесь друзья, здесь слушатели, а теперь побудем еще и судейской коллегией небольшого конкурса талантов. В каждом из таких кто-то уходит с главным призом, а кто-то вылетает. О последней категории и пойдет речь.
1: Топ-20. Вылет.
2: Видимо, я как председатель этой самой коллегии вынужден объявлять не самые лучшие результаты семидневного конкурса. Итак, сегодня нас покидает Алок, Portugal The Man и Zeban. Сингл Dive Into The Ocean ярко сражался среди двадцатки, но таковы показатели.
1: Топ-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Налево, направо, вверх и вниз. В любом направлении, какое ни возьми, FM-волны Радио Витебск добираются до любых устройств и звучат из ваших динамиков. Те лучшие треки, которые так любим, а также которые не раз вспоминаем при поводе. Кстати, о воспоминаниях, за них ответственна Настя.
0: ТОП-20. Флэшбэк.
2: Сколько бы новой музыки не выпускали, насколько бы она ни была хороша, мы все равно будем возвращаться к тому, под что танцевали когда-то. Сегодня этим когда-то будут три лучшие композиции февраля 2020 года. Давай напомню. Дуа Липа, тогда еще не замужняя, взяла бронзу с синглом «Don't Start Now». Не знаем, что ее тормозило, но не лето. Удалось обойти красотку на повороте с песней «Любимка». Хотя, да, с ним было сложно соревноваться, ее знали все, как и королеву чарта 2020 Зиверт. Сейчас, наверное, с выбором можно было бы и поспорить, но тогда трек «Кредо» был безоговорочным лидером всех чартов СНГ. На этом все. Погнали слушать мощную подборку.
0: ТОП-20 флэшбэк.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Не знаю, о чем это говорит и в каком возрасте это происходит, но однажды что-то щелкает в голове, и ты начинаешь любить русскоязычную музыку. Было такое? Если нет, то давай мы попробуем тебя заманить в нашу краукшную, состоящую сплошь из новинок. Первый лот – люди, которые развеивают стереотип о том, что супругам вместе работать не стоит. Группа «5 утра» выпустила песню под названием «Ты пахнешь весной». Осторожно, в строчках очень ярко прослеживается референс. Дальше – Holiday Boy, который, видимо, тоже поддался летним вайбам и решил запремьерить нетипичную для себя вещь «Loca La Vida».
6: Джиган же не Летто, они же Денис и Данил, толк в развлечениях и настроении точно знают. Чередуют качалку, танцевальный вайб и запись на студии. Вот, пожалуйста, в сегодняшней работе прямо нам заявляют: «Не умею грустить». Давай мы проверим, вдруг мы тоже не умеем.
7: ТОП 20.
8: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «топ». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Вечеринка продолжается, так и подмывает сказать, что мы с тобой до утра. Но нет, оставим это резидентам автопати. Для хит-парада ТОП-20 все завершится через час. Это значит, что в нашей компании тебе предстоит провести каких-то 60 минут. Но если по-честному, то большую часть этого времени займут самые яркие представители музыкального мира. Областью или даже страной ограничиваться точно не будем. Впереди подборка ТОП-Шазам Глобал.
5: Слушайте, у нас сегодня прям в подборке, но не совсем. Всем свежачок, но из-за соцсетей и интернета, а также из-за новостей от их исполнителей, они вновь в топ. Погнали! Первая певица Арабин и ее творение Dancing in My Own. Второй на связи Оливер Три, Life Goes On. Ну и на финал порадует Элла Лангле и ее техасские напевы Chasing Texas.

0: десятка.
1: Лирические отступления на этом не заканчиваются. Открывать верхнюю десятку планирует парень под псевдонимом The Second Voice. Супер вкрадчивая и расслабляющая композиция Let Me Be показала отличный результат, и все благодаря тебе и твоим плюс 5 баллам.
0: Десятое место.

0: Beautiful Places пошел сдавать свои баллы как цвет мед. Непонятно только, на что меняют свои кровно заработанные. Диджей Тиеста и Брианна Грейс. Ну что, у их хита сегодня минус 3. Это факт.
1: Как и то, что BTS, несмотря на армию поклонников по всему миру, в нашем списке продолжает терять вес. Хотя трек Swim в такую жару ощущается свежо.
2: Восьмое место.

0: А знаете, когда есть упорство и труд, будет и толк. Боди-толк. От Али Фарбен и Рена Миллер. Именно эти исполнители музыкального сообщества продвинули свое творение не на шуточные плюс 5 вверх по таблице. Но это еще не прорыв. Но тоже респект огромный.
1: Просто респектом не обойдемся, когда речь идет о прорыве недели. Тут активно поработали все. И ты, прожимая лайки, и Алекс Уоррен, который порадовал работой Fever Dream. Кто же знал, что очередной трек про любовь настолько тебе зайдет? Впрочем, нам он тоже понравился, так что давай его вместе и послушаем.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: трек New Religion последнее время как маятник раскачивается то вверх, то вниз, а вот остановиться никак не может, подходящих условий нет. Вот и сейчас Бебрекса и Faceless откатывают на две строчки вниз.
1: С таким же показателем сразу перед ними обустраиваются Боб Синклер и Кайза. Ребята продолжают трудиться, и мы верим в то, что на серебряной медали они не остановятся. А небольшой откат на две строчки – это лишь способ выдохнуть. Ну а у кого лето не вызывает таких желаний? Мы тоже готовы релакснуть под сингл «I Can't Wait».
2: Четвертое место.

0: Вы гляньте, каких людей к нам надуло. Форточку, что ли, забыли закрыть? Не, ну, конечно, это все только в позитивном смысле. Так как трек Broken String начинает сбор медалек. Плюс 2, и вот уже бронза в кармане.
1: А Медуза и Henry Camomile наконец дотянулись до второго места. Кстати, пока это лучший показатель музыкантов в горячей двадцатке. И все это через месяц после появления композиции Don't Wanna Go Home в списке лучших.
2: Второе место.

0: наступил тот радостный момент, когда очередь перед глазами растаяла, и ты через пару минут получишь то, ради чего простоял так долго. Чувствуете воодушевление? Быстро рассказываем тебе, кто был на местах с 10 по 2 и, наконец, отправляемся чествовать победителя.
1: Топ 20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. The Second Voice. Let Me Be.
2: Девятое место. DJ Tiesto и Brianna Grace. Beautiful Places.

0: 8-я строчка BTS Swim.
1: Седьмое место. Алеф Арбен, Ирена Миллер, Body Talk.
0: Шестая строчка. Алекс Уоррен, Have a Dream.
1: Пятое место. Бэби Рекса и Faceless, New Religion.
0: Четвертая строчка. Боб Синглер и Кайза, I

0: Третье место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан. Broken String.
1: Вторая строчка. Медуза и Хенри Камомайл. Don't Wanna Go Home.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Реклама на «Радио Витебск».
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Серому обещали новый велик, Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
0: ТОП 20. Претендент.
8: Так, давайте глянем с претендентами, как у нас сегодня. Они-то готовы, а мы? Считаю, на разминку у нас было достаточно времени. Первые сегодня Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт представили нам эти трое композицию «Moving to the Sun». Какое красивое название, трек не хуже. Далее Эрви Сан, Рауф Алехандро и Вискит, вновь тройка, решили нас порадовать саундом «Понго». Ну а мы только и рады. Ну и на финал Дипло и Адриан Нуньес, «Two Steppin'» их работа. Оценим всех, не зря же все было.
0: ТОП-20.

0: Рубрика «Под пятницу». Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Дедлайны горят, и кто мы такие, чтобы их не соблюсти? Как и полагается, финал «Горячей двадцатки» наступит через несколько минут, и через такое же их количество мы покинем студию под звуки самого пролайканного, самого любимого и самого хитового трека этой недели. Уже догадался, кто вцепился в трон?
2: Русские. Как же давно я не припомню такого, чтобы русскоязычный трек держался за первое место в топе. Но у трека «Шаде» отлично это получается. «By India», «Хчо» и «Мот» отработали на славу. «Внесите золото». Ну а пока золото в руках триумфатора, мы с Дроздовой уходим по-английски.
1: Пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
5: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе «Dance Ultra» на радио «Витебск».
6: Категория 12+.
7: Всем бодрым и активным, а также сонным и уставшим привет от Потехиной. Выходной продолжается, и расставаться с ним никто не спешит. Наоборот, многим хочется музыки и танцев. Ну и здесь вы попали по адресу. На радио «Витебск» Ультра Дэнс Пати. И у нас только крутые хиты и самые яркие звезды.
8: Дэнс Ультра.
7: На нашем танцполе всегда полно свободных мест. И если захочется движа, ну а так скорее всего и будет, не отказывай себе в удовольствии. За настроение вечера отвечают лучшие из лучших. А за качество звука наш неизменный Андрей Кубик. На низком старте уже Джон Саммит, Дон Диабло, Фитц энд де Тантрумс и проект KDDK. Но прямо сейчас абсолютный фреш от крутейших суперзвезд. В Дэнс Ультре Афроджек, Сиа и Дэвид Гетта с дорожкой Awake Tonight. Добавляем громкости и отдыхаем по полной.

рулем слушает радио, заценил эту заводную работу проекта KDDK. После второго куплета, ну, как-то невольно начинаешь подпевать. А нам на Радио Витебск одиночество точно не грозит. В эфире Dance Ultra, и мы двигаемся в отличной компании под самую хитовую музыку. Всем, кто за рулем, привет от Потехиной. Едем дальше навстречу звездам. В ближайшие минуты с нами Юнатас и Денис Ллойд, Майк Познер и Дэвид Гетта, проекты Шаус и Филатов энд Кэрос в компании Старины Грува. Всем, кто в дороге, зеленого света и счастливого пути под классную музыку. We'll be right back.

Ребята из проекта «Филатов и Кэрос» освежили в нашей памяти легендарный хит диджея Грува и получили от нас респект с пометкой «Одобрено командой Радио Витебск». Прямо по курсу очередная порция хитовых энергетиков. Над ней постарались София Нзао, Мадисм, Роберт Майлз, Кайга, Кхалид и Гриффин и популярный российский диджей Деннис Фёрст. Кстати, он частый гость радиостанции и хедлайнер лучших вечеринок, ну а также он участник крупнейших фестивалей электронной музыки. И сегодня он с нами на Радио Витебск в программе «Dance Ultra».

Если станет грустно, просто включи музыку. И это самый дельный совет, который могут дать артисты. Признаюсь честно, он работает. Проверено на себе. Всем, кто ловит хитовое настроение на радио Витебск, салют от Даши Потехиной. Не знаю, как вы, друзья, а я без музыки никуда. Тем более в выходные. Продолжаем в том же темпе продлевать свой уикенд. И в этом нам помогут Тиеста и Бриана Грейс, Фастбой, Алок, Фейслис и Сэм Харпер. Ну и без русского мы тоже не останемся. В каком из комбо засветился Джиган, скоро узнаем.

одна возможность подвигаться, подпевая, и за это наше спасибо Джакону, Ари и Денису Устименко-Вейнштейну, которого нам привычнее называть Джиган. Всем скептично настроенным товарищам лучше оставить комменты при себе. Здесь мы о вкусах не спорим. Просто слушаем музыку, отдыхаем и танцуем по мере сил и возможности. Кому по душе мировые хиты, обещаю доставку на дом. Впереди парочка топчиков и народно любимая совместка Ани Пересильд и Вани Дмитриенко. Ну а захочешь продолжить, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. В Dance Ultra мы встретимся ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио Витебск.

0: утро на радио Витебск.
1: Твоя тишина обитает во мне. Когда-то она в моей растворилась.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
2: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
2: Это танцплощадка.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 14 до 19 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+. Это «Танцплощадка» на

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 14 до 19 градусов тепла. Днем по области будет плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Лайнам.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
2: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.
3: Все

0: без тебя на танцполе холодно. Ты такая одна в сердце моего города. Кто тебя любил, любовь видела многое, я б тебя забыл.
1: Реклама.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-7777. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск. Волна твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Еще немного, и в плейлисте каждого будет звучать песня «Вот и лето прошло». Так что пока у нас еще есть возможность реализовать план на теплые деньки почти целиком, давайте это делать. Планы Кузьмина и Дроздовой на ближайшие пару часов обновить сетку хит-парада. Присоединяйся.
3: Как говорят синоптики, это лето будет аномально жарким. Ну что же, главное не пропустить эти два дня. С помощью уже горячей двадцатки нам не важна погода за окном. У нас плюсовых температур хватает и так. Предлагаю начинать и сразу с лидеров предыдущей недели.
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка — Биби Рекса и Faceless, New Religion.
3: Второе место — Боб Синглер и Кайза, I Can't Wait.
2: Строчка by Индия, Хчо и Мод, Шаде.

0: зафиксировали, под какой трек танцевали активнее. Кто знает, может, по такому принципу был выбран победитель этой недели. Мы пока тоже не в курсе, поэтому давай обо всем по порядку.
1: Тонул и потонул. Крейсер под названием Holy Flame. Все. Последние минус 2 получил на счет, и теперь-то точно располагается на замыкающей строчке хит-парада.
2: 20 место.

0: 3,5 месяца – приличный срок, если речь о хитовости трека в музыкальной индустрии. Проекту Эбон есть чем гордиться, даже несмотря на легкое снижение планки треком «Hello».
1: Всегда грустно разбирать нижнюю таблицу участников, но все же есть и здесь кое-что, что нас может порадовать. Это новинки для нашей турнирной таблицы. И сегодня в список лучших залетает Кэлвин Харрис и Джей-Зи с треком «Satisfy».
2: Новинка. 18 место.

0: таких спадов, как у Ярбокса, дух захватывает. Относительно недавно парень взобрался на вторую ступень чарта, а сегодня уже на 17 месте. Да уж, не хотелось бы оказаться на месте сингла «Грейсленд».
1: Это еще цветочки, Настя. Ягодки, вот они где спрятались. Обвал недели — это Калум Скотт или они с треком «Стей». Минус 8 за неделю — это очень жестко.
2: Обвал недели. 16 место.

0: Marshmallow Portugal The Man создали отличную танцевальную вещицу, под которую хочется не думать ни о чем, а наоборот, поддаться хорошему настроению, погоде и другим приятным вещам. Не зря же работа называется «Феникс». Может, в том числе и благодаря названию, она пробудет в горячей двадцатке еще очень долго.
1: Достаточно долго находится на 14-м месте и Dave и Tim со своим треком «Rain Dance». Ну а что? Получается, дождь идет, что им остается делать? Находиться в списке лучших.
2: 14 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Надеемся, ты не устал лайкать понравившиеся работы, потому что у нас впереди еще много классной музыки. И помни, если ты не согласен с тем местом, на котором сегодня оказался твой фаворит, ты всегда можешь подтянуть друзей, чтобы помогли тебе отправить любимого исполнителя на вершину топа. А пока мы держим путь на 13-ю строчку. Bruno Mars готов тебя приветствовать с треком «I Just Made».

0: Сэр, мы были потеряли очки. Что для этого нужно, чтобы их восстановить, сэр? Нужно, чтобы наш трек еще чаще слышали. В принципе, примерно так звучит диалог у Кунгс и Теофилос Лондон. И знаете, сработало. Трек Galaxy берет плюс 4 за неделю.
1: Если придерживаться этой же логики, Brooks XTN решила отдать свой балл и, возможно, даже парням. Из-за этого Pay to Exist вылетает из верхней десятки.
2: 11 место.
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: 10 треков за минуту. Можем, умеем, практикуем. Нам, конечно, не терпится перейти в дальнейший карт наших исполнителей, но для начала закрепим места тех, кто на будущие 7 дней уже не пошевелится со своих мест.
2: 20-я строчка. Holy Flame. Тону.
1: Девятнадцатое место. Эбен. Hollow.

0: 17-я строчка. Кельвин Харрис, Джази, Сатифай.
1: Место Airbox,

0: 11 место, Bruno Mars, I Just Might.
1: Точка Кунгсы – это Филос Лондон, Galaxy.
0: Одиннадцатое место. Брукс, XTN, Paid to Exist.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: В очередной раз Кузьмины меняем не только треки местами, но и роли. Здесь мы ведущие, вот здесь друзья, здесь слушатели, а теперь побудем еще и судейской коллегией небольшого конкурса талантов. В каждом из таких кто-то уходит с главным призом, а кто-то вылетает. О последней категории и пойдет речь.
2: ТОП-20. Вылет.
0: Видимо, я как председатель этой самой коллегии вынужден объявлять не самые лучшие результаты семидневного конкурса. Итак, сегодня нас покидает Алло. Portugal The Man и Zeban. Сингл Dive Into The Ocean ярко сражался среди двадцатки, но таковы показатели.
2: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Налево, направо, вверх и вниз. В любом направлении, какое ни возьми, FM-волны радио Витебск добираются до любых устройств и звучат из ваших динамиков. Те лучшие треки, которые так любим, а также которые не раз вспоминаем при поводе. Кстати, о воспоминаниях, за них ответственна Настя.
0: ТОП-20. Флэшбэк.
2: Сколько бы новой музыки не выпускали, насколько бы она ни была хороша, мы все равно будем возвращаться к тому, под что танцевали когда-то. Сегодня этим когда-то будут три лучшие композиции февраля 2020 года. Давай напомню. Дуа Липа, тогда еще не замужняя, взяла бронзу с синглом «Don't Start Now». Не знаем, что ее тормозило, но не лето. Удалось обойти красотку на повороте с песней «Любимка». Хотя, да, с ним было сложно соревноваться, ее знали все, как и королеву чарта 2020 Зиверт. Сейчас, наверное, с выбором можно было бы и поспорить, но тогда трек «Кредо» был безоговорочным лидером всех чартов СНГ. На этом все. Погнали слушать мощную подборку.
0: ТОП-20 Флэшбэк.

0: знаю, о чем это говорит и в каком возрасте это происходит, но однажды что-то щелкает в голове, и ты начинаешь любить русскоязычную музыку. Было такое? Если нет, то давай мы попробуем тебя заманить в нашу краукшную, состоящую сплошь из новинок. Первый лот — люди, которые развеивают стереотип о том, что супругам вместе работать не стоит. Группа «5 утра» выпустила песню под названием «Ты пахнешь весной». Осторожно, в строчках очень ярко прослеживается референс. Дальше Holiday Boy, который, видимо, тоже поддался летним вайбам и решил запремьерить нетипичную для себя вещь «Loca La Vida».
1: Джиган же не лето, они же Денис и Данил, толк в развлечениях и настроении точно знают. Чередуют качалку, танцевальный вайб и запись на студии. Вот, пожалуйста, в сегодняшней работе прямо нам заявляют: «Не умею грустить». Давай мы проверим, вдруг мы тоже не умеем.
2: Топ 20.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 14 до 19 градусов тепла. Днем по области будет плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «топ». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Вечеринка продолжается, так и поднувает сказать, что мы с тобой до утра. Но нет, оставим это резидентам автопати. Для хит-парада ТОП-20 все завершится через час. Это значит, что в нашей компании тебе предстоит провести каких-то 60 минут. Но если по-честному, то большую часть этого времени займут самые яркие представители музыкального мира. Областью или даже страной ограничиваться точно не будем. Впереди подборка ТОП-Шазам Глобал.
4: Слушайте, у нас сегодня прям в подборке, но не совсем. Всем свежачок, но из-за соцсетей и интернета, а также из-за новостей от их исполнителей, они вновь в топ. Погнали. Первая певица Арабин и ее творение Dancing in My Own. Второй на связи Оливер Три. Life Goes On. Ну и на финал порадует Элла Лангле и ее техасские напевы. Chasing Texas.

0: горячая десятка.
1: Лирические отступления на этом не заканчиваются. Открывать верхнюю десятку планирует парень под псевдонимом The Second Voice. Супер вкрадчивая и расслабляющая композиция Let Me Be показала отличный результат, и все благодаря тебе и твоим плюс 5 баллам.
0: Десятое место.

0: Beautiful Places пошел сдавать свои баллы как цвет мед. Непонятно только, на что меняют свои кровно заработанные. Диджей Тиесто и Брианна Грейс. Ну что, у их хита сегодня -3. Это факт.
1: Как и то, что BTS, несмотря на армию поклонников по всему миру, в нашем списке продолжает терять вес. Хотя трек Swim в такую жару ощущается свежо.
2: 8 место.

0: А знаете, когда есть упорство и труд, будет и толк. Боди-толк. От Али Фарбен и Рена Миллер. Именно эти исполнители музыкального сообщества продвинули свое творение не на шуточные плюс 5 вверх по таблице. Но это еще не прорыв, но тоже респект огромный.
1: Просто респектом не обойдемся, когда речь идет о прорыве недели. Тут активно поработали все. И ты, прожимая лайки, и Алекс Уоррен, который порадовал работой «Fever Dream». Кто же знал, что очередной трек про любовь настолько тебе зайдет? Впрочем, нам он тоже понравился, так что давай его вместе и послушаем.
2: Прорыв недели. Шестое место.

0: трек New Religion последнее время как маятник раскачивается то вверх, то вниз, а вот остановиться никак не может. Подходящих условий нет. Вот и сейчас Bebereksa и Faceless откатывают на две строчки вниз.
1: С таким же показателем сразу перед ними обустраивается Боб Синклер и Кайза. Ребята продолжают трудиться, и мы верим в то, что на серебряной медали они не остановятся. А небольшой откат на две строчки – это лишь способ выдохнуть. Ну а у кого лето не вызывает таких желаний? Мы тоже готовы релакснуть под сингл «I Can't Wait».
2: Четвертое место.

0: Вы гляньте, каких людей к нам надуло. Форточку, что ли, забыли закрыть? Не, ну, конечно, это все только в позитивном смысле, так как трек Broken String начинает сбор медалек. Плюс 2, и вот уже бронза в кармане.
1: А «Медуза» и «Хенри Камомайл» наконец дотянулись до второго места. Кстати, пока это лучший показатель музыкантов в горячей двадцатке. И все это через месяц после появления композиции «Don't Wanna Go Home» в списке лучших.
2: Второе место.

0: наступил тот радостный момент, когда очередь перед глазами растаяла, и ты через пару минут получишь то, ради чего простоял так долго. Чувствуете воодушевление? Быстро рассказываем тебе, кто был на местах с 10 по 2 и, наконец, отправляемся чествовать победителя.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. The Second Voice. Let Me Be.
2: Девятое место. DJ Tiesto и Brianna Grace. Beautiful Places.

0: Восьмая строчка BTS Swim.
1: Седьмое место. Алеф Арбен, Ирена Миллер, Body Talk.
0: Шестая строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Пятое место. Бэби Рекса и Faceless, New Religion.
0: Четвертая строчка. Боб Синглер и Кайза, I Can't Wait.
1: Третье место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катерина О'Райан, Broken String.
0: Вторая строчка. Медуза и Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
1: Так, давайте глянем с претендентами, как у нас сегодня. Они-то готовы, а мы? Считаю, на разминку у нас было достаточно времени. Первый сегодня Хугель, Эмайл Энджел и Ультранейт. Представили нам эти трое композицию «Moving to the Sun». Какое красивое название, трек не хуже. Далее Эрви Сан, Рауф Алехандро и Вискит. Вновь тройка. Решили нас порадовать саундом «Понго». Ну а мы только и рады. Ну и на финал Дипло и Адриан Нуньес. «Ту Степпин» — их работа. Оценим всех. Не зря же все было.
0: ТОП-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Дедлайны горят, и кто мы такие, чтобы их не соблюсти? Как и полагается, финал «Горячей двадцатки» наступит через несколько минут, и через такое же их количество мы покинем студию под звуки самого пролайканного, самого любимого и самого хитового трека этой недели. Уже догадался, кто вцепился в трон?
2: Русские. Как же давно я не припомню такого, чтобы русскоязычный трек держался за первое место в топе. Но у трека «Шаде» отлично это получается. «By India», «Хчо» и «Мот» отработали на славу. «Внесите золото». Ну а пока золото в руках триумфатора, мы с Дроздовой уходим по-английски.
1: Пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 14 до 19 градусов тепла. Днем по области будет плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: хотел браться. Сомнения меня не люби, не люби.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 14 до 19 градусов тепла. Днем по области будет плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 14 до 19 градусов тепла. Днем по области будет плюс 30-35, в Витебске плюс 30-32. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.